ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱚᱲᱤ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱚᱲᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱚᱲᱤ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱟᱫ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱚᱲᱤ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫᱼᱟ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱞᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱩᱞᱟᱹ ᱯᱟᱞᱚᱠ ᱢᱮᱛᱷᱤ ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱲᱟᱜᱼᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱮᱥ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱮᱥᱮᱡ ᱵᱚᱱ ᱥᱤᱢᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥᱮᱡ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱢᱟ ᱵᱷᱩᱨᱵᱷᱩᱨᱤ ᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱟᱣᱟᱞᱚᱜ ᱢᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱥᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱮᱨᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱠᱮᱨᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱞᱚᱠ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱩᱞᱟᱹ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱛᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱯᱪᱟᱨᱤᱛ ᱵᱤᱡᱽ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱤᱛᱟᱹ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱚᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱛᱷᱤ ᱫᱷᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱠᱮᱭᱟᱨᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱮᱭᱟᱨᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱮᱭᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱥ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱞᱚᱠ ᱢᱮᱛᱷᱤ ᱫᱷᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱩᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱫᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ